Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, что ли

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти.

0: Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу, и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

Идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

небе журавли, что строятся полком и тоже

0: Я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.
2: Понимаешь, это

На ненужные обиды, на злобу вновь и вновь, а надо б на любовь. Мы тратим на престиж, это не значит ничего, тряпьё и серебро, а надо б на...

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине суток.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

сказать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

целиком, но буду честен до конца, без ложного стыда. Мне два нелепых наглеца мешают иногда, и вроде померли давно, зарыты, сожжены.

первый сгинул не за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, за

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать со заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям, и оба родители становятся солидарными созаемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
0: Правовой ликбез.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага России во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. В Госдуме отметили, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортплощадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. По словам парламентариев, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность. Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не нужно будет писать для этого заявление, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных матерей. Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, уточнил Котяков. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию и придать ему постоянный статус. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин. Он призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большого внимания. Сейчас срок действия этого режима установлен до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода составляет 2,4 миллиона рублей. Врачи назвали главную опасность вейпов – неконтролируемость составов смесей. Это влияет на рост числа поражений легких. Наибольший риск связан с несертифицированными и самодельными смесями, где состав зачастую неизвестен. Ранее пульмонологи оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциальных желающих, но не помогут тем, кто уже курит. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение, рассказали автоэксперты. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы, они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново. Во второй согласились на авантюру, бизнес-проект. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. А теперь четвертая серия. Время проверять себя на прочность. Три истории, три порога, за которыми либо прорыв, либо разочарование. Четвертую серию проекта «Грант на успех. Испытание на прочность» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: И когда над ними грянул смертный гром,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу расставим землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиной.

0: Радио Зет. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага России во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. В Госдуме отметили, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортплощадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. По словам парламентария, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность. Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не нужно будет писать для этого заявление, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных матерей. Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, уточнил Котяков. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию и придать ему постоянный статус. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин. Он призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большого внимания. Сейчас срок действия этого режима установлен до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода составляет 2,4 миллиона рублей. Врачи назвали главную опасность вейпов – неконтролируемость составов смесей. Это влияет на рост числа поражений легких. Наибольший риск связан с несертифицированными и самодельными смесями, где состав зачастую неизвестен. Ранее пульмонологи оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциальных желающих, но не помогут тем, кто уже курит. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение, рассказали автоэксперты. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы, они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново. Во второй согласились на авантюру, бизнес-проект. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. А теперь четвертая серия. Время проверять себя на прочность. Три истории, три порога, за которыми либо прорыв, либо разочарование. Четвертую серию проекта «Грант на успех. Испытание на прочность» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Прошу, жир!

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор.

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Максим. О русском героизме. Огромная страна моя, Россия, истоки где твои, Святая Русь? В былинной древней доблести славянской я утверждать об этом не берусь. Быть может, в ледяной Чудской купели в сражениях героизм был закален. Там воды озера от крови закипели, и Невским дух псов рыцарей сражен. Откуда героизм у россиян? Быть может, родом с поля Куликова, где предки наши били басурман, прославив имя Дмитрия Донского. Наверное, он возник, когда поляки рвались к Москве, чтобы усмирить наш нрав. Пожарский с Мининым собрали ополчение, врагов в болото русские загнав. А может, в те года, когда Суворов забрал у турков Измаил, и как тогда, без лишних разговоров, Европу всю от них освободил. Быть может, позже, под Бородино, геройство наше было рождено. Там Бонапарту важный дан урок. Он еле ноги из России уволок. Мы помним, как врагов громил Чапаев, и первой конной подвиг не забыт. Как три танкиста били самураев и верили, Россия победит. Возможно, дух на Прохоровском поле был закален в те страшные года, когда война вторая мировая на сердце раны выжгла навсегда. Век 21-й оскорбленной, но не побежденной, вошла распрямившись моя страна. Предстала сильной, обновленной, отведавшая санкций всех сполна. К тебе вернулся русским Крым и Севастополь, город русской славы. Россию, русское, свое, мы защитим. Вернем себе мы титул сверхдержавы. Но вновь идет в поход Святая Русь. Зашевелился ворог на границе. Над городом, которым я горжусь, зажглись ночные страшные зорницы. Но не перевелись богатыри, и песни о героях не допеты. Вставай, страна огромная, смотри, надеются на нас отцы и деды. Да, героизм у россиян в крови. Достался нам от предков по наследству. Сломить его нет в целом мире средства. Пусть помнят вечно недруги твои.

0: Город и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага России во время официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. В Госдуме отметили, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортплощадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. По словам парламента, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность. Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не нужно будет писать для этого заявление, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Также речь идет о досрочных пенсиях для родителей детей с инвалидностью и для многодетных матерей. Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, уточнил Котяков. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию и придать ему постоянный статус. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дюмин. Он призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большого внимания. Сейчас срок действия этого режима установлен до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода составляет 2,4 миллиона рублей. Врачи назвали главную опасность вейпов – неконтролируемость составов смесей. Это влияет на рост числа поражений легких. Наибольший риск связан с несертифицированными и самодельными смесями, где состав зачастую неизвестен. Ранее пульмонологи оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциальных желающих, но не помогут тем, кто уже курит. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение, рассказали автоэксперты. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы, они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все же можно, но водителю нужно держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Или чужой, сомнения нет, что мы.

0: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй согласились на авантюру, бизнес-проект. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. А теперь четвертая серия. Время проверять себя на прочность. Три истории, три порога, за которыми либо прорыв, либо разочарование. Четвертую серию проекта «Грант на успех. Испытание на прочность» смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Как на той высотке погибал наш взвод.

и во всех дух царя. Ты есть у меня, я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Владислав. Я ученик 2 класса школы номер 28 города Белгорода. Скоро мне ложиться спать, а вы там в окопах не спите. Вы защищаете нас. В школу мы не ходим, учимся дома из-за боевых действий. Нам рассказывают, что надо быть на улице осторожными, не поднимать незнакомые предметы, потому что это опасно. Я очень хочу на улицу погулять с друзьями. Сейчас морозы и хорошая погода. А тебе, дорогой боец, я желаю, чтобы был мир, чтобы мы опять ходили в школу, играли на улице, чтобы чувствовали себя в безопасности. Дорогой солдат, пожалуйста, останься в живых. Ты и твои друзья, не болейте, хорошо кушайте и сделайте победу. Мы гордимся вами. Верящий в вас Владик.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил, мол, ты салага, мол, ты салага.

0: Радио Z.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки в ИСУ 78 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду еще 11 округам. Противник совершил один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 73 дрона сбиты и подавлены. В результате вражеского удара в ИСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. В Белгороде, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 10 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Поликлинику номер 8 в Белгороде обновят по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Об этом решении временно исполняющий обязанности губернатора сообщил по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. К поликлинике прикреплено 36 тысяч человек. Кроме того, темами обсуждения были льготные лекарства. В 2026 году на эти цели выделили 4,2 миллиарда рублей, а также федеральный межбюджетный трансферт. Глава региона поднял вопрос о поддержке для сохранения структуры медучреждений. Кроме того, обсуждалось возведение нового корпуса больницы номер 2 в Белгороде. На объект площадью более 43 тысяч квадратных метров планируется направить 19 миллиардов рублей. В Белгородской области определены самые востребованные госуслуги в МФЦ. За первые 5 месяцев 2026 года специалисты помогли 80 тысячам белгородцев получить или восстановить доступ к их цифровым профилям. Второе место по популярности занимают имущественные вопросы. Отделение «Мои документы» приняли более 47 тысяч обращений по регистрации прав на недвижимое имущество. Также пользуются популярностью услуги, связанные с базовыми документами и регистрацией. Учетом. Кроме того, за 5 месяцев оформлено более 10 тысяч обращений по выдаче и замене паспорта гражданина России, подано почти 6 тысяч заявок на получение СНИЛС. Развитие цифровых сервисов проводится в соответствии с нацпроектом «Экономика данных». 12 июня на набережной Берега в Белгороде откроется новый аквапарк «Аквамарин». Водные горки в развлекательном комплексе имеют общую длину 195 метров. Самая длинная достигает 74 метров. Комплекс предлагает два формата посещения – основную зону с бассейнами, горками, кафе и шезлонгами, а также пляжную зону на берегу. Работает он ежедневно с 9 до 21 часа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй согласились на авантюру, бизнес-проект. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. А теперь четвертая серия. Время проверять себя на прочность. Три истории, три порога, за которыми либо прорыв, либо разочарование. Четвертую серию проекта «Грант на успех. Испытание на прочность» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

Радио Зен.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок, хочешь убежать.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать со заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям, и оба родители становятся солидарными созаемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
0: Правовой ликбез.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: за чертой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки в ИСУ 78 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду еще 11 округам. Противник совершил один обстрел с использованием реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. 73 дрона сбиты и подавлены. В результате вражеского удара в ИСУ в Ракитянском округе погиб мирный житель. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. В Белгороде, Борисовском, Гайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 10 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Поликлинику номер 8 в Белгороде обновят по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Об этом решении временно исполняющий обязанности губернатора сообщил по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. К поликлинике прикреплено 36 тысяч человек. Кроме того, темами обсуждения были льготные лекарства. В 2026 году на эти цели выделили 4,2 миллиарда рублей, а также федеральный межбюджетный трансферт. Глава региона поднял вопрос о поддержке для сохранения структуры медучреждений. Кроме того, обсуждалось возведение нового корпуса больницы номер 2 в Белгороде. На объект площадью более 43 тысяч квадратных метров планируется направить 19 миллиардов рублей. В Белгородской области определены самые востребованные госуслуги в МФЦ. За первые 5 месяцев 2026 года специалисты помогли 80 тысячам белгородцев получить или восстановить доступ к их цифровым профилям. Второе место по популярности занимают имущественные вопросы. Отделение «Мои документы» приняли более 47 тысяч обращений по регистрации прав на недвижимое имущество. Также пользуются популярностью услуги, связанные с базовыми документами и регистрацией. Учетом. Кроме того, за 5 месяцев оформлено более 10 тысяч обращений по выдаче и замене паспорта гражданина России, подано почти 6 тысяч заявок на получение СНИЛС. Развитие цифровых сервисов проводится в соответствии с нацпроектом «Экономика данных». 12 июня на набережной Берега в Белгороде откроется новый аквапарк «Аквамарин». Водные горки в развлекательном комплексе имеют общую длину 195 метров. Самая длинная достигает 74 метров. Комплекс предлагает два формата посещения – основную зону с бассейнами, горками, кафе и шезлонгами, а также пляжную зону на берегу. Работает он ежедневно с 9 до 21 часа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день.

0: поедем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней. Жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Если это не любовь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро и удобно получать социальные выплаты. Об этом президент сказал на совещании с правительством. Одна из новых мер поддержки касается семей, где оба родителя работают, воспитывают двух и более детей и имеют невысокий доход. Для них НДФЛ снижается до 6%. С 1 июня такие семьи могут подать заявление в соцфонд и вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. По словам главы государства, уже поступило около 1,5 миллиона заявлений, а выплаты начали приходить на банковские карты родителей. Президент России заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%, поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Владимира Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Президент подписал закон об аресте имущества уехавших за рубеж россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К ним относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций и пропаганда нацистской символики. Закон вступает в силу с сентября. В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после выезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотры смогут только уполномоченные медицинские организации. Если у человека выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передадут в МВД и Роспотребнадзор для дальнейшего решения. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет называть только природные алмазы. Это должно помочь покупателям понять, какой именно камень используется в украшении и отличить натуральные изделия от искусственных. Специалисты также советуют внимательно относиться к слишком большим скидкам. Если украшения продают заметно дешевле, дешевле стоимости золота или серебра, это повод насторожиться. Пока это все. В студии была Ольга Бережна. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро и удобно получать социальные выплаты. Об этом президент сказал на совещании с правительством. Одна из новых мер поддержки касается семей, где оба родителя работают, воспитывают двух и более детей и имеют невысокий доход. Для них НДФЛ снижается до 6%. С 1 июня такие семьи могут подать заявление в соцфонд и вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году. По словам главы государства, уже поступило около 1,5 миллиона заявлений, а выплаты начали приходить на банковские карты родителей. Президент России заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%, поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Владимира Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Президент подписал закон об аресте имущества уехавших за рубеж россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К ним относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций и пропаганда нацистской символики. Закон вступает в силу с сентября. В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после выезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотры смогут только уполномоченные медицинские организации. Если у человека выявят опасные инфекции, ВИЧ или признаки употребления наркотиков, данные передадут в МВД и Роспотребнадзор для дальнейшего решения. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет называть только природные алмазы. Это должно помочь покупателям понять, какой именно камень используется в украшении и отличить натуральные изделия от искусственных. Специалисты также советуют внимательно относиться к слишком большим скидкам. Если украшения продают заметно дешевле, дешевле стоимости золота или серебра, это повод насторожиться. Пока это все. В студии была Ольга Бережна. Продуктивного времени.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Тополь и Керчь.
1: Правовой ликбез.
2: Какие новые правила по льготной ипотеке действуют с февраля 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко. 1 февраля 2026 года в России вступили в силу изменения в программе «Семейная ипотека». Теперь супруги могут оформить только один льготный кредит на семью и обязаны выступать со заемщиками по договору. Новые правила призваны сделать господдержку более адресной и исключить возможность злоупотреблений. Главное нововведение касается запрета на оформление двух льготных кредитов в рамках одной семьи. Ранее супруги могли получить две ипотеки. Например, муж на свое имя, а жена на свое. С 1 февраля такая возможность исключена. Кредитный договор теперь заключается в привязке к детям, и оба родителя становятся солидарными со заемщиками. Теперь средства господдержки будут направляться тем семьям, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.
1: Правовой ликбез.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим с

0: сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщила Минобороны. В поселке Разумное Белгородского округа при атаке дрона пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 ребенка. Беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. 2 детей госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. 3 женщин бригады скорой медицинской помощи доставили в горбольницу номер 2 Белгорода. Повреждены входные группы, фасады, остекление 2 коммерческих объектов, 7 автомобилей и автобус. Оперативные службы работают на месте, информация уточняется. Александр Шуваев дал первое большое интервью в качестве главы Белгородской области. Разговор шел о самых острых проблемах региона, что делают для обеспечения безопасности жителей в текущей обстановке, как помогают пострадавшим людям в приграничье и семьям участников СВО, о задачах по строительству и восстановлению инфраструктуры, о сохранении выплат пострадавшим, а также планах на будущее для развития экономики области. Познакомим вас с некоторыми тезисами его интервью. С начала СВО в Белгородской области погиб 541 человек, ранены 3928. Также за это время враг обстрелял регион более 55 тысяч раз. То, что противник бьет по инфраструктуре, это показывает террористический режим Киева, отметил глава региона. Выплаты за пострадавшие при атаках ВСУ машины возобновят до конца июня. Вопрос решен на федеральном уровне, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. Средства в ближайшее время до конца июня придут, мы обязательно возобновим выплаты по всем пострадавшим автомобилям, сообщил Шуваев. Свободную экономическую зону планируют ввести на всей территории Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона. В 2026 году в область планируют привлечь более 10 инвесторов с общим объемом вложений около 5 миллиардов рублей. Но главное, прорабатывается вопрос о введении свободной экономической зоны на всей территории региона. Это может привлечь до 122 инвесторов и до 450 миллиардов рублей инвестиций. Шуваев отметил, что при привлечении инвесторов доходы бюджета области могут вырасти до 2 триллионов рублей. Также развиваются промышленные парки. Сейчас разрабатывается документация для промпарка в Старом Осколе. В Белгородской научной библиотеке провели заседание Совета общественной палаты региона, рассмотрели несколько тем. Одна из ключевых – поддержка местного бизнеса. Инициативы по этому вопросу рассмотрят на федеральном уровне. На встречу приехал замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб. Это оказание целевой помощи, в том числе и бизнесу на прифронтовых территориях. Обсуждали вопросы науки, образования, культуры, поддержки героев СВО, взаимодействие с общественными организациями. Надеюсь, что в сентябре снова буду здесь, и на ряд вопросов мы уже найдем ответ. Решение к сентябрю. Другие найдут свою форму через законодательную инициативу, в том числе через Белоблдуму и федеральные органы власти, подчеркнул Владислав Гриб. В Белгородской области в праздничные дни изменится расписание автобусов. 12 и 14 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья. 13 июня по графику субботы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

месяц стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
4: Телефон 372-672. 372-672.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Ленинград, Сталинград, Севастополь, города-богатыри. Сама история, революция и войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе, в его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом, воином, как и десятки советских городов».
2: В 1942 году этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, стал неприступной крепостью, о которую разбились полчища фашистских захватчиков.
1: В июне 1941 в городе началась массовая мобилизация. Местные жители уходили на фронт добровольцами, записывались в санитарные дружины и отряды самообороны. В июле 41-го был сформирован полк народного ополчения из 3000 человек. Несмотря на бомбежки, предприятия и заводы продолжали работать для нужд города и фронта.
2: Люди трудились на стройках оборонительных рубежей, рыли траншеи в скальном грунте, прокладывали километры горных дорог и троп, превращая город в неприступный бастион. Были сооружены сотни огневых точек и баррикад на танкоопасных направлениях.
1: В первый год войны Туапсе стал перевалочным пунктом для раненых на фронте и эвакуированных мирных жителей, а также для переброски оборудования промышленных предприятий.
2: Гитлер придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе был расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, город оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. Также его захват означал бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно взять Новороссийск.
1: Битва за город началась 25 сентября 1942 года. После того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Для нанесения главного удара у фашистов была спецгруппа, состоящая в основном из горнопехотных дивизий, специально экипированных и прошедших обучение ведению боевых действий в горах. Соотношение сил на Туапсинском направлении были в пользу противника. По пехоте в 2 раза, по артиллерии в 3. По самолетам у врага было 5-кратное превосходство. Кроме того, противник имел около 150 танков, тогда как в нашей 18-й армии не было ни одного.
2: Шаумянский перевал, вершина горы Симашха, 1035 метров над уровнем моря. Здесь проходил край обороны города. В сентябре 42-го в этом районе начались ожесточенные бои. Фашистам удалось захватить господствующие высоты – Симашха, Два Брата, Лысую гору. Бои велись днем и ночью, в любую погоду. В это время в горах было очень холодно.
1: Несмотря на трудности, красноармейцы продолжали ожесточенное сопротивление. Противник был обескровлен и после 10 ноября перешел к обороне. Наши войска сковали действия 14 дивизий противника. 25 ноября 1942 года в сложных погодных условиях, когда снег в ущельях лег 3-метровым слоем, советская армия перешла в наступление. В окружении под Симашхом попало более 4000 фашистов. Им предложили сдаться, но они отказались и были разгромлены.
2: Так завершилась Туапсинская оборонительная операция и началась наступательная. Угроза прорыва немецко-фашистских войск к городу была полностью ликвидирована. В январе 43-го с этого направления началось освобождение Кубани.
1: Война нанесла Туапсе огромный ущерб. За 8 месяцев на него было сброшено более 9000 бомб. Гитлеровцы стремились сравнять его с землей. Они бомбили город, совершая так называемые «звездные налеты» по 70-90 самолетов одновременно. Предприятия, порт, железнодорожный транспорт и почти 2000 жилых домов сгорели или были разрушены. Защищая город, погибло около 100 тысяч человек.
2: В 1943 году Туапсе начал восстанавливаться из пепла. К концу года частично отстроили жилые дома, отремонтировали депо, электростанцию, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы. А к 49 году восстановили работу машиностроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
1: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом от 6 мая 1981 года город Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
2: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни.
1: Печальным реквиемом нашим бойцам стало стихотворение поэта-фронтовика Евгения Астахова.
4: Я был убит под Туапсе, в районе высоты Симашха. Слезой по мне блеснет в росе, пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной, узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но все не демобилизован. Уходит время, день за днем, а я все здесь, на дне лощины, где умирали под огнем 20-летние мужчины. А ты, коль пулями не сбит, ты, мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, с собой закрыли Туапсе 20-летние мужчины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области, сообщила Минобороны. В поселке Разумное Белгородского округа при атаке дрона пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 ребенка. Беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. 2 детей госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. 3 женщин бригады скорой медицинской помощи доставили в горбольницу номер 2 Белгорода. Повреждены входные группы, фасады, остекление 2 коммерческих объектов, 7 автомобилей и автобус. Оперативные службы работают на месте, информация уточняется. Александр Шуваев дал первое большое интервью в качестве главы Белгородской области. Разговор шел о самых острых проблемах региона, что делают для обеспечения безопасности жителей в текущей обстановке, как помогают пострадавшим людям в приграничье и семьям участников СВО, о задачах по строительству и восстановлению инфраструктуры, о сохранении выплат пострадавшим, а также планах на будущее для развития экономики области. Познакомим вас с некоторыми тезисами его интервью. С начала СВО в Белгородской области погиб 541 человек, ранены 3928. Также за это время враг обстрелял регион более 55 тысяч раз. То, что противник бьет по инфраструктуре, это показывает террористический режим Киева, отметил глава региона. Выплаты за пострадавшие при атаках ВСУ машины возобновят до конца июня. Вопрос решен на федеральном уровне, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. Средства в ближайшие время до конца июня придут, мы обязательно возобновим выплаты по всем пострадавшим автомобилям, сообщил Шуваев. Свободную экономическую зону планируют ввести на всей территории Белгородской области. Об этом заявил руководитель региона. В 2026 году в область планирует привлечь более 10 инвесторов с общим объемом вложений около 5 миллиардов рублей. Но главное, прорабатывается вопрос о введении свободной экономической зоны на всей территории региона. Это может привлечь до 122 инвесторов и до 450 миллиардов рублей инвестиций. Шуваев отметил, что при привлечении инвесторов доходы бюджета области могут вырасти до 2 триллионов рублей. Также развиваются промышленные парки. Сейчас разрабатывается документация для промпарка в Старом Осколе. В Белгородской научной библиотеке провели заседание Совета общественной палаты региона, рассмотрели несколько тем. Одна из ключевых – поддержка местного бизнеса. Инициативы по этому вопросу рассмотрят на федеральном уровне. На встречу приехал замсекретаря общественной палаты России Владислав Гриб. Это оказание целевой помощи, в том числе и бизнесу на прифронтовых территориях. Обсуждали вопросы науки, образования, культуры, поддержки героев СВО, взаимодействия с общественными организациями. Надеюсь, что в сентябре снова буду здесь, и на ряд вопросов мы уже найдем ответ. Решение к сентябрю. Другие найдут свою форму через законодательную инициативу, в том числе через Белоблдуму и федеральные органы власти, подчеркнул Владислав Гриб. В Белгородской области в праздничные дни изменится расписание автобусов. 12 и 14 июня общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья, 13 июня по графику субботы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг

любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Для меня

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. Он отметил, что в летний период вопросы безопасности традиционно требуют особого контроля. Президент обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил о строительстве и модернизации объектов детского отдыха. По видеосвязи открытый Центр воспитательных технологий при Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодаре, новый корпус санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» в Липецкой области, корпус частного оздоровительного комплекса «Аврора» в Анапе. Глава Минтранса Андрей Никитин вместе с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым передали военнослужащим 19 новых автомобилей повышенной проходимости. Техника, приобретенная на средства Российского университета транспорта и сотрудников отрасли, поможет бойцам в выполнении задач на передовой. Наши коллеги также работают в приграничных регионах, совершают трудовой подвиг, всеми силами помогают родной стране и ее людям. Минтранс уже направил в зону спецоперации более 5000 единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов. Для жителей Курской, Белгородской областей, Донбасса и Новороссии отправлено более 200 единиц техники, оборудования и спецсредств и свыше 10 тонн грузов, отметил Андрей Никитин. Кроме того, подписано соглашение между Минтрансом и Народным фронтом о подготовке кадров для беспилотных авиационных систем. С 1 сентября вступают в силу новые правила, упрощающие требования к здоровью внешних пилотов, специалистов, которые управляют беспилотными устройствами. Это позволит ветеранам СВО применять свой уникальный опыт в гражданской авиации. ЕГЭ в 2027 году никто не планирует отменять. Экзамен пройдет в обычном режиме без серьезных перемен. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ-2026 с экзаменов удалили 4 человек. Одного за мобильный телефон, троих за шпаргалки. Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Более половины россиян считают День России 12 июня важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости праздника. Как показали исследования, если бы День России был днем рождения страны, россияне в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут госсимволы, гимн, герб и флаг. Среди других, чья значимость заметно выросла, Москва, а также самовар и шапка-ушанка. Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители нашей страны в первую очередь назвали бы гостеприимство, умение преодолевать трудности, сплоченность, искренность и трудолюбие. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

12 июня в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
2: Они защищали родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
3: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Начав обучение, понял, что не может соблюдать дедлайны и не разбирается в бухучете.
4: У меня есть такая привычка, что я на потом оставляю. Вот. А вот с этими как раз курсами я начал это все понимать. И это действительно легче так жить.
5: Не хотелось задавать и глупых вопросов, которые у меня были в голове. Я, может быть, в этом сам виноват, потому что я не задавал вопросы. Вот, я пытался решить все сам. И, соответственно, с этим мне было очень сложно. И я из-за этого как бы расстраивался.
3: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. Ранен на передовой. До спецоперации уже имел свое дело. Фактически стал инициатором обучения бизнесу ветеранов СВО.
6: Если хочешь начать бизнес, начни с того, что ты умеешь лучше всего. У меня было много проектов разных, но все-таки остановился на кофейных автоматах, потому что, как сказал мой, говорит, если что, говорит, ты в любом случае за какие-то копейки их продашь и начнешь что-то другое.
7: У меня, допустим, было то, что у меня уже был действующий бизнес, да, и у меня были уже какие-то проблемы с ним.
8: Что в спорте, что в бизнесе, нужна дисциплина. Нет дисциплины, нет ничего.
6: Бизнес не прощает, скажем так, не прощает ни внимания к себе. И губернатор правильно сказал, говорит, ребят, ну вы, говорит, смотрите на вещи реальными глазами.
3: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. К обучению изначально отнесся с большим скепсисом.
9: Тяжело. Иногда, да, руки опускались даже. Думаешь, блин, ну, вечно такой, ну, встрянешь. Не на войну, так бизнес. Я никогда не открывал производство. Да, вот это все спонтанно. Это получилось вот так все. Бух. Вот, на. Организовывай производство. Наступил, как говорится, вот и делай.
10: Вот я начал искать ингредиенты для своих кормов. Ну, это основное, это хлопья. Это овсяные, ржаные, пшеник, гречные, рисовые в ассортименте. Я в нашей области их не нашел. И я уже что-то пересматриваю бизнес-идею
9: свою. Я этот корм придумал для своих собак. И кормил им, ну, делился с друзьями. Так, чтобы бизнес на этом делать, ну, у меня даже и во сне не снилось.
11: Твоя целевая аудитория – те, кто любит собак, и кто заботится о здоровье собак.
9: Мне надо, чтобы все было идеально.
12: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Александр Шуваев впервые поучаствовал в заседании облдумы. Главным вопросом повестки дня сессии стало назначение выборов губернатора Белгородской области. Они пройдут 20 сентября этого года в единый день голосования. Выступая перед депутатами ЗАГС Собрания, Шуваев сказал о важности прямого диалога с жителями и отметил, что 10 июня он провел ряд важных встреч на федеральном уровне. «Самое главное, что наши проблемы услышаны, а планы и проекты получили одобрение», написал в РИО губернатора области в соцсетях. Около 80% жителей Белгородской области знают о нацпроектах и видят перемены в повседневной жизни. Что уже сделано? Модернизированы 3 детские поликлиники. В планах обновление еще 4 медучреждений в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По пушкинской карте молодежь купила почти 1 800 000 билетов и посетила более 140 тысяч мероприятий. Также в регионе капитально отремонтировано 64 школы, в том числе 17 в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Кроме того, 27 колледжей по программе «Профессионалитет» готовят 12 200 специалистов для 6 отраслей экономики. Также обновлены все центры занятости. Теперь они работают по новым стандартам. Есть и онлайн-сервис «Работа России». Добавлю, в регионе благоустроено 318 общественных территорий. Отремонтировано более 1300 километров дорог. Построены крупные дорожные объекты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все подробности на портале национальныепроекты.рф. Продолжаем выпуск. В Белгородской области создается клуб женщин-экспортеров для поддержки предпринимательниц в сфере внешней торговли. Новое профессиональное сообщество станет площадкой для обмена опытом, обучения и наставничества от старта на международных рынках до масштабирования бизнеса. Цели клуба – формирование сильного женского бизнес-сообщества, совместное продвижение продукции за рубежом, помощь в преодолении барьеров при выходе на внешние рынки и информирование о мерах господдержки. Вступить в клуб могут как начинающие, так и опытные женщины-предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса региона. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Центра поддержки экспорта или отправить ее по электронной почте info@export31.ru. Отмечу, деятельность клуба способствует достижению целей нацпроекта, международная кооперация и экспорт. В Белгороде стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Визелка. Живой звук». Он проводится в городе уже 7-й раз и продлится с 13 июня по 30 августа. Этот проект стал для Белгорода традиционным. Он развивается и каждый год объединяет горожан теплыми летними вечерами. В прошлом сезоне набережная реки превратилась в центр авторской музыки и творчества, собрав 40 талантливых исполнителей. Готовые заявки принимаются на электронную почту визелка.life@mail.ru. Формат проведения фестиваля в этом году определится в соответствии с решением оперативного штаба, которое будет опубликовано в официальной группе фестиваля во ВКонтакте. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в морозящую мглу, то по горло в воде.

0: ребята с нашего двора, исполнитель и композитор Владимир Патрушев, автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись. Минуй огонь и мрак и перекаты, оставив позади

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Ленинград, Сталинград, Севастополь, города-богатыри. Сама история, революция и войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе, в его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом, воином, как и десятки советских городов».
2: В 1942 году этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, стал неприступной крепостью, о которую разбились полчища фашистских захватчиков.
1: В июне 1941 в городе началась массовая мобилизация. Местные жители уходили на фронт добровольцами, записывались в санитарные дружины и отряды самообороны. В июле 41-го был сформирован полк народного ополчения из 3000 человек. Несмотря на бомбежки, предприятия и заводы продолжали работать для нужд города и фронта.
2: Люди трудились на стройках оборонительных рубежей, рыли траншеи в скальном грунте, прокладывали километры горных дорог и троп, превращая город в неприступный бастион. Были сооружены сотни огневых точек и баррикад на танкоопасных направлениях.
1: В первый год войны Туапсе стал перевалочным пунктом для раненых на фронте и эвакуированных мирных жителей, а также для переброски оборудования промышленных предприятий.
2: Гитлер придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе был расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, город оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. Также его захват означал бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно взять Новороссийск.
1: Битва за город началась 25 сентября 1942 года. После того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Для нанесения главного удара у фашистов была спецгруппа, состоящая в основном из горно-пехотных дивизий, специально экипированных и прошедших обучение ведению боевых действий в горах. Соотношение сил на Туапсинском направлении были в пользу противника. По пехоте в 2 раза, по артиллерии в 3. По самолетам у врага было 5-кратное превосходство. Кроме того, противник имел около 150 танков, тогда как в нашей 18-й армии не было ни одного.
2: Шаумянский перевал, вершина горы Симашха, 1035 метров над уровнем моря. Здесь проходил край обороны города. В сентябре 42-го в этом районе начались ожесточенные бои. Фашистам удалось захватить господствующие высоты – Симашха, Два Брата, Лысую гору. Бои велись днем и ночью, в любую погоду. В это время в горах было очень холодно.
1: Несмотря на трудности, красноармейцы продолжали ожесточенное сопротивление. Противник был обескровлен и после 10 ноября перешел к обороне. Наши войска сковали действия 14 дивизий противника. 25 ноября 1942 года в сложных погодных условиях, когда снег в ущельях лег 3-метровым слоем, советская армия перешла в наступление. В окружении под Семашхом попало более 4000 фашистов. Им предложили сдаться, но они отказались и были разгромлены.
2: Так завершилась Туапсинская оборонительная операция и началась наступательная. Угроза прорыва немецко-фашистских войск к городу была полностью ликвидирована. В январе 43-го с этого направления началось освобождение Кубани.
1: Война нанесла Туапсе огромный ущерб. За 8 месяцев на него было сброшено более 9000 бомб. Гитлеровцы стремились сравнять его с землей. Они бомбили город, совершая так называемые «звездные налеты» по 70-90 самолетов одновременно. Предприятия, порт, железнодорожный транспорт и почти 2000 жилых домов сгорели или были разрушены. Защищая город, погибло около 100 тысяч человек.
2: В 1943 году Туапсе начал восстанавливаться из пепла. К концу года частично отстроили жилые дома, отремонтировали депо, электростанцию, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы. А к 49 году восстановили работу машиностроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
1: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом от 6 мая 1981 года город Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
2: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни.
1: Печальным реквиемом нашим бойцам стало стихотворение поэта-фронтовика Евгения Астахова.
4: Убит под Туапсе, в районе высоты Семашха. Слезой по мне блеснет в росе, пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной, узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но все не демобилизован. Уходит время, день за днем, а я все здесь, на дне лощины, где умирали под огнем 20-летние мужчины. А ты, коль пулями не сбит, ты, мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, с собой закрыли Туапсе 20-летние мужчины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. Он отметил, что в летний период вопросы безопасности традиционно требуют особого контроля. Президент обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил о строительстве и модернизации объектов детского отдыха. По видеосвязи открытый Центр воспитательных технологий при Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодаре, новый корпус санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей» в Липецкой области, корпус частного оздоровительного комплекса «Аврора» в Анапе. Глава Минтранса Андрей Никитин вместе с руководителем исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым передали военнослужащим 19 новых автомобилей повышенной проходимости. Техника, приобретенная на средства Российского университета транспорта и сотрудников отрасли, поможет бойцам в выполнении задач на передовой. Наши коллеги также работают в приграничных регионах, совершают трудовой подвиг, всеми силами помогают родной стране и ее людям. Минтранс уже направил в зону спецоперации более 5000 единиц техники, оборудования и спецсредств, а также свыше 55 тонн гуманитарных грузов. Для жителей Курской и Белгородской областей, Донбасса и Новороссии отправлено более 200 единиц техники, оборудования и спецсредств и свыше 10 тонн грузов, отметил Андрей Никитин. Кроме того, подписано соглашение между Минтрансом и Народным фронтом о подготовке кадров для беспилотных авиационных систем. С 1 сентября вступают в силу новые правила, упрощающие требования к здоровью внешних пилотов, специалистов, которые управляют беспилотными устройствами. Это позволит ветеранам СВО применять свой уникальный опыт в гражданской авиации. ЕГЭ в 2027 году никто не планирует отменять. Экзамен пройдет в обычном режиме без серьезных перемен. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ-2026 с экзаменов удалили 4 человек. Одного за мобильный телефон, троих за шпаргалки. Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Более половины россиян считают День России 12 июня важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости праздника. Как показали исследования, если бы День России был днем рождения страны, россияне в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут госсимволы, гимн, герб и флаг. Среди других, чья значимость заметно выросла, Москва, а также самовар и шапка-ушанка. Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители нашей страны в первую очередь назвали бы гостеприимство, умение преодолевать трудности, сплоченность, искренность и трудолюбие. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. ДСВО, работал штукатуром. Начав обучение, понял, что не может соблюдать дедлайны и не разбирается в бухучете.
3: У меня есть такая привычка, что я на потом оставляю. Вот. А вот с этими как раз курсами я начал это все понимать. И это действительно легче так жить.
4: Не хотелось задавать и глупых вопросов, которые у меня были в голове. Я, может быть, в этом сам виноват, потому что я не задавал вопросы. Вот. Я пытался решить все сам. И, соответственно, с этим мне было очень сложно. И я из-за этого как бы расстраивался.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. Ранен на передовой. До спецоперации уже имел свое дело. Фактически стал инициатором обучения бизнесу ветеранов СВО.
5: Если хочешь начать бизнес, начни с того, что ты умеешь лучше всего. У меня было много проектов разных, но все-таки остановился на кофейных автоматах, потому что, как сказал мой, говорит, если что, говорит, ты в любом случае за какие-то копейки их продашь и начнешь что-то другое.
6: У меня, допустим, было то, что у меня уже был действующий бизнес, да, у меня были уже какие-то проблемы с ним.
7: Что в спорте, что в бизнесе, нужна дисциплина. Нет дисциплины, нет ничего.
5: Бизнес не прощает, скажем так, не прощает ни внимания к себе. И губернатор правильно сказал, говорит, ребят, ну вы, говорит, смотрите на вещи реальными глазами.
2: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. К обучению изначально отнесся с большим скепсисом.
8: Тяжело. Иногда, да, руки опускались даже. Думаешь, блин, ну, вечно такой встрянешь. Не на войну, так бизнес. Я никогда не открывал производство. Да, вот это все спонтанно. Это получилось вот так все. Бух. Вот, на. Организовывай производство. Наступил, как говорится, вот и делай.
9: Вот я начал искать ингредиенты для своих кормов. Ну, это основное, это хлопья. Это овсяные, ржаные, пшени, гречные, рисовые в ассортименте. Я в нашей области их не нашел. И я уже что-то пересматриваю бизнес-идею
8: свою. Я этот корм придумал для своих собак. И кормил им, ну, делился с друзьями. Так, чтобы бизнес на этом делать, ну, у меня даже и во сне не снилось.
10: Твоя целевая аудитория – те, кто любит собак, и кто заботится о здоровье собак.
8: Мне надо, чтобы все было идеально.
11: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Началась война!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Александр Шуваев впервые поучаствовал в заседании облдумы. Главным вопросом повестки дня сессии стало назначение выборов губернатора Белгородской области. Они пройдут 20 сентября этого года в единый день голосования. Выступая перед депутатами Заксобрания, Шуваев сказал о важности прямого диалога с жителями и отметил, что 10 июня он провел ряд важных встреч на федеральном уровне. «Самое главное, что наши проблемы услышаны, а планы и проекты получили одобрение», написал в РИО губернатора области в соцсетях. Около 80% жителей Белгородской области знают о нацпроектах и видят перемены в повседневной жизни. Что уже сделано? Модернизированы 3 детские поликлиники. В планах обновление еще 4 медучреждений в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По пушкинской карте молодежь купила почти 1 миллион 800 тысяч билетов и посетила более 140 тысяч мероприятий. Также в регионе капитально отремонтированы 64 школы, в том числе 17 в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Кроме того, 27 колледжей по программе «Профессионалитет» готовят 12 200 специалистов для 6 отраслей экономики. Также обновлены все центры занятости. Теперь они работают по новым стандартам. Есть и онлайн-сервис «Работа России». Добавлю, в регионе благоустроено 318 общественных территорий. Отремонтировано более 1300 километров дорог. Построены крупные дорожные объекты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все подробности на портале национальныепроекты.рф. Продолжаем выпуск. В Белгородской области создается клуб женщин-экспортеров для поддержки предпринимательниц в сфере внешней торговли. Новое профессиональное сообщество станет площадкой для обмена опытом, обучения и наставничества от старта на международных рынках до масштабирования бизнеса. Цели клуба – формирование сильного женского бизнес-сообщества, совместное продвижение продукции за рубежом, помощь в преодолении барьеров при выходе на внешние рынки и информирование о мерах господдержки. Вступить в клуб могут как начинающие, так и опытные женщины-предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса региона. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Центра поддержки экспорта или отправить ее по электронной почте info@export31.ru. Отмечу, деятельность клуба способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В Белгороде стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Визелка. Живой звук». Он проводится в городе уже 7-й раз и продлится с 13 июня по 30 августа. Этот проект стал для Белгорода традиционным. Он развивается и каждый год объединяет горожан теплыми летними вечерами. В прошлом сезоне набережная реки превратилась в центр авторской музыки и творчества, собрав 40 талантливых исполнителей. Готовые заявки принимаются на электронную почту визелка.life@mail.ru. Формат проведения фестиваля в этом году определится в соответствии с решением оперативного штаба, которое будет опубликовано в официальной группе фестиваля во ВКонтакте. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и погоды,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Олег Постников. Не благодаря, а вопреки. Побеждаем. Вопреки запретам. Дескать, здесь у нас полно родни. Побеждаем. Вопреки наветам. Дескать, мы напали, не они. Побеждаем, несмотря на трусость тех, кто не желает воевать. Побеждаем, несмотря на тупость, как о ней сегодня не сказать. Побеждаем, споря с равнодушием и плевками тыловых потех, вопреки взорвавшимся и рвущим. Побеждаем, веруя в успех. Вопреки скулящим и орущим,

шлющим нам проклятия во след, побеждаем, помня о живущих и о тех, кого сегодня нет. Нас из-за угла ехидно жалят те, кому победа не с руки, только все равно мы побеждаем, не благодаря, а вопреки.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Господа!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. ДСВО, работал штукатуром. Начав обучение, понял, что не может соблюдать дедлайны и не разбирается в бухучете.
3: У меня есть такая привычка, что я на потом оставляю. Вот. А вот с этими как раз курсами я начал это все понимать. И это действительно легче так жить.
4: Не хотелось задавать и глупых вопросов, которые у меня были в голове. Я, может быть, в этом сам виноват, потому что я не задавал вопросы. Вот, я пытался решить все сам. И, соответственно, с этим мне было очень сложно. И я из-за этого как бы расстраивался.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. Ранен на передовой. До спецоперации уже имел свое дело. Фактически стал инициатором обучения бизнесу ветеранов СВО.
5: Если хочешь начать бизнес, начни с того, что ты умеешь лучше всего. У меня было много проектов разных, но все-таки остановился на кофейных автоматах, потому что, как сказал мой мэр, если что, говорит, ты в любом случае за какие-то копейки их продашь и начнешь что-то другое.
6: У меня, допустим, было то, что у меня уже был действующий бизнес, да, у меня были уже какие-то проблемы с ним.
7: Что в спорте, что в бизнесе, нужна дисциплина. Нет дисциплины, нет ничего.
5: Бизнес не прощает, скажем так, не прощает невнимания к себе. И губернатор правильно сказал, он говорит, ребят, ну вы, говорит, смотрите на вещи реальными глазами.
2: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. К обучению изначально отнесся с большим скепсисом.
8: Тяжело. Иногда, да, руки опускались даже. Думаешь, блин, ну, вечно такой, ну, встрянешь. Не на войну, так бизнес. Я никогда не открывал производство. Да, вот это все спонтанно. Это получилось вот так все. Бух. Вот, да. Организовывай производство. Наступил, как говорится, вот и делай.
9: Вот я начал искать ингредиенты для своих кормов. Ну, это основное, это хлопья. Это овсяные, ржаные, пшени, гречные, рисовые в ассортименте. Я в нашей области их не нашел. И я уже что-то пересматриваю вот, бизнес-идею свою.
8: Я этот корм придумал для своих собак. И кормил им, ну, делился с друзьями. Так, чтобы бизнес на этом делать, ну, у меня даже и во сне не снилось.
10: Твоя целевая аудитория – те, кто любит собак, и кто заботится о здоровье собак.
8: Мне надо, чтобы все было идеально.
11: Полную версию проекта смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.
12: Завещал

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

0: Ивановском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду

0: Радио Зен. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Легкой поступью.

вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет.

предательства нет. Охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед. Сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.